0: chwałę żołnierzy.
1: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia null no. Allgut Korachon. Народився вам Спаситель, радуйтеся. Милости плене, радостне вялосне святки. Новороєно, Боже, дети, Бог з нами, най вам подели свой благослов trajni mir i pravo sreće. Srećan Božić, Hristos se rodi, zunovane hodi, a zbosovne nove lijeti. Drahija Bjelorusi, jasjolih kraladnih sjata, srdječna pozdravljaju vsijeh praznikam razdjejstva Hristova. Шана на вор суд чинун, Миладон мазидон, Эли клану эли, Наварака нин, Вам вака импия. Кури муэсе, Наварунди, Набан я Руанда, Ноэли нжиза, Имана нибаке, Амахор, Ни мукомере, Barike, Amwe, Ibihugu, Bijan, Hristu, Piranta, Tina, Lakulo, Lakulo, Christmas to, Shinen, Omele, to, Gozaimas, Kipusong, Tane, Hankuke, Pjolwan, Apinor, Shukmen, Yang, Shin, Suksanwa, Ista, Songo, Daefi, Non ciao ta, tirato, maligaya, asco, e manigon, vagon, tao. Divenitan Christ nasco, cae prospera noviaro, princeps pacis natus est, ex Maria Virgine, venite adoremus eo.
0: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta. Profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
4: Number 22, a few